Это троча джекрия сангит троча, дата картая аптитас дэвэн кари паса, то джане сабси дэлэ сэджин тава кари сангит троча, кари сангит.